говорит с форсом. Окружена округом, если не говорит с форсом, они чуют самотность.